Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Радио. Канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-00309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».
1: «Радио 7».
2: «Радио 7. Липецк». Для слушателей старше 12 лет.
0: Новости.
3: Здравствуйте. В студии Андрей Соколов и далее новости. Число обращений липчан в Следственный комитет выросло на 44%. В управление СКР по Липецкой области в первом квартале на рассмотрение поступило 1856 заявлений. В аналогичном периоде прошлого года их было 1286. Уточняется также, что жители региона в три раза чаще стали использовать для обращения интернет-приемную комитета. За последние пару лет каждый четвертый работающий россиянин сменил профессию, и довольных таким переменам больше, чем тех, кто жалеет. Это выяснил соцопрос исследовательского центра портала «Суперджоб». Главным показателем успеха чаще называют не зарплату, а возможности для развития. Самые активные сменщики профессии оказались среди молодежи до 35 лет. При этом, чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профобразованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования. В России, как и во всем мире, отметили День гигиены рук. Он отмечается ежегодно 5 мая. В Роспотребнадзоре чистоту рук называют простой, доступной и очень эффективной мерой защиты от инфекционных заболеваний. Санитарные врачи напомнили, мыть руки обязательно нужно после посещения общественных мест, перед приготовлением и приемом пищи, после кашля или чихания в ладони, после контакта с мусором, при уходе за больными и после контакта с животными. В домашних условиях постоянное использование кожных антисептиков нецелесообразно. Их следует применять по показаниям, например, перед проведением медицинской манипуляции в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В остальных ситуациях достаточно теплой воды и хорошего мыла. Пока это все, берегите себя. Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
4: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Липецке сегодня ясно, солнечно, без осадков. Днем до плюс 26, ближайшей ночью 17-18 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100авто 48».
3: Пройди ТО на Рено. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости с Денисом Лизиным.
4: Всем доброе утро. В стране решили расширять бесплатную парковку для многодетных семей. Очень интересная новость, давайте по деталям пройдемся. Минтранспорта готовит инициативу о предоставлении многодетным права бесплатной парковки сразу на два автомобиля. Важное, правда, уточнение. Эта новая льгота коснется семей, в которых четверо и более детей. Планируется, что парковкой без оплаты смогут пользоваться оба транспортных средства такой семьи. Главное, чтобы транспорт был официально зарегистрирован на родителей. Пока что, для сравнения, в большинстве регионов такая льгота распространяется лишь на один автомобиль в многодетной семье. И вот далее, чтобы помочь регионам внедрить эту новую практику, Минтранспорт объявило, что скорректирует федеральные методические рекомендации по управлению парковочным пространством. Минэнерго и антимонопольная служба заключат соглашение с нефтяными компаниями в стране о мерах по стабилизации рынка нефтепродуктов в России. Главный вопрос, который автоматически возник после этой новости, а поможет ли это сдержать рост цен на бензин, дизель, авиакеросин и так далее. Эксперты считают, что да, и сильного роста цен на АЗС в период высокого спроса в этом году не будет. Это все реально позволит этого избежать, потому что до сих пор все соглашения правительства с нефтяниками по поводу топливного рынка были в виде джентльменских договоренностей, а сейчас это первый официальный документ. Главная цель – убрать даже намек на риск дефицита топлива в стране и ограничить рост его стоимости в рознице. Расшифровка видеосообщений появилась на национальной онлайн-платформе Max и доступна всем пользователям в последней версии этого приложения. Как сообщили в администрации Макса, перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Для расшифровки видео надо только нажать на иконку рядом с видеосообщением. Причем в процессе чтения полученного текста пользователь сможет поставить видеокружок на паузу, возобновить его, воспроизвести повторно. Это все продолжение функции, которая появилась на платформе до этого. Речь о текстовой расшифровке голосовых сообщений. И чтобы перевести аудиосообщение в текст, надо то же самое нажать на иконку расшифровки в строке с записью. Но и из того, что в ближайшей перспективе еще в Максе будет, это возможность сделать комментарии и истории всем пользователям, и будет аналитика для авторов каналов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня среда, 6 мая. Знаки огня. Сегодня звезды благоприятствуют тому, чтобы заявить о себе. Овны, львы и стрельцы вас услышат лучше, чем обычно. Знаки Земли. Возможен небольшой, но приятный сдвиг в вопросе, который завис уже некоторое время. Тельцы, девы и козероги. Не думайте о том, что до финала еще далеко. Сосредоточьтесь на прогрессе. Знаки воздуха. День благоприятен для короткой, но содержательной беседы, которая прояснит недопонимание. Близнецы, весы и водолеи. Говорите прямо. Это поможет избежать многих проблем в будущем. Знаки воды. Вы сможете удачно совместить несколько мелких дел и освободить себе вечер. Раки, скорпионы и рыбы. Используйте это время для того, что действительно принесет вам удовольствие. Всем продуктивного дня.
0: Утро на семи холмах.

0: Реклама. Клиника «Стоматолога Я» – это 19 лет опыта в имплантации зубов и костной пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты, малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком, лечение и протезирование с гарантией до 5 лет, пародонтология и бережная детская стоматология. Клиника «Стоматолога Я» – 47 70 97, 47 70 97.
1: Говоря о натяжных потолках ВИСП от ВИП-Силинг, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки ВИП-Силинг с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
2: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.

0: 5 минут, и ваше авто сияет чистотой. Приезжай в портал на Балмочных 15.
1: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Андрей Соколов и далее новости. Число обращений липчан в Следственный комитет выросло на 44%. В управление СКР по Липецкой области в первом квартале на рассмотрение поступило 1856 заявлений. В аналогичном периоде прошлого года их было 1286. Уточняется также, что жители региона в три раза чаще стали использовать для обращения интернет-приемную комитета. В России, как и во всем мире, отметили День гигиены рук. Он отмечается ежегодно 5 мая. В Роспотребнадзоре чистоту рук называют простой, доступной и очень эффективной мерой защиты от инфекционных заболеваний. Санитарные врачи напомнили, мыть руки обязательно нужно после посещения общественных мест, перед приготовлением и приемом пищи, после кашля или чихания в ладони, после контакта с мусором, при уходе за больными и после контакта с животными. В домашних условиях постоянное использование кожных антисептиков нецелесообразно. Их следует применять по показаниям, например, перед проведением медицинской манипуляции в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В остальных ситуациях достаточно теплой воды и хорошего мыла. В Липецкой области на заповедной Галичей горе отметили редкое явление. Речь идет о появлении на свет птенцов филина, которого охраняет Красная книга России. Эксперты говорят, что встретить выводок птенцов ночного хищника – событие редкое даже в масштабах страны. Как пишет сайт Липецк Ньюс, сейчас птенцов кормят и готовят к переводу в лесной вольер для постепенной адаптации. Летом птиц планируют выпустить в природу. Каждому пернатому надели именное кольцо с номером, названием заповедника и страны. Пока это все новости. Удачи вам, берегите себя. Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
3: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Тенет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио 7 для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7.

0: На связи агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: На заре карьеры главной приметой объекта были мелкие осветленные кудри, которые фанаты сравнивали с лапшой быстрого приготовления. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.
2: Реклама.
3: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
4: Ну так что на ужин-то?
3: Ничего, ничего на ужин.
5: А давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
6: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте trapeza.rf.
7: Барсервис. Украин 117-482-742.

жизнь продолжается, мангалы уходят и на гриле меняются. Покупайте газовый гриль «Наполеон» и в подарок электровертел или сковорода-гриль. Планчи чугунная или против.

0: Приезжай, поговорим.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
7: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Липецке сегодня ясно, солнечно, без осадков. Днем до плюс 26, ближайшей ночью 17-18 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: «Мастер Франс» позвони. «Citroën» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости с Денисом Лизиным.
4: Всем доброе утро. В ГАИ прокомментировали сообщение насчет повышения штрафов в стране за нарушение ПДД. Если главное и кратко, публикация об ужесточении ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения в России действительности не соответствует. Накануне пошли сообщения, что после 1 мая якобы вступили в силу поправки в административный кодекс об увеличении штрафов за превышение скорости, за неправильную парковку, за поездку без автостраховки и так далее. И вот в ГАИ уточнили, что все это недостоверная информация, что изменения по административной ответственности в сфере ПДД всегда размещаются на федеральном портале правовой информации, а сейчас этого нет в принципе, и ничего поэтому по размеру дорожных штрафов с мая ни в одном регионе не изменилось. Цифровые сервисы Московской электронной школы из столицы России станут скоро базовой образовательной платформой еще в 5 регионах страны. Это внедрят в колледжах, в систему среднего профессионального образования в Башкирии, Карелии, в Вологодской, Мурманской и Тверской областях. Это будет с нового учебного года по предложению Минпросвещения. До этого первые 6 регионов – Татарстан, Дагестан, Калужская, Московская, Тюменская области и Ямало-Ненецкая автономия – уже внедрили сервисы Московской электронной школы и работают на них, а благодаря новым соглашениям этой образовательной платформы будут пользоваться еще примерно 10 миллионов учеников по стране. Столица России далее даст им на новой этой платформе доступ к электронному журналу, электронному дневнику, к библиотеке образовательных материалов и к прочим сервисам. Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет «Суперджет-100» начнет перевозить пассажиров у нас в стране на регулярной основе уже в конце этого года. Как сообщили в Минпромторге, в финале осени к началу зимы лайнер появится на рейсах. Суперджет 100, напомню, создавали в рамках программы полного импортозамещения всех систем и всех компонентов. И этот лайнер дополняет теперь семейство нынешних суперджетов, которые когда-то создавали в сотрудничестве с европейскими авиапроизводителями, но далее эти отказались от сотрудничества. В Минпромторге теперь уточнили, что для вообще всей мировой практики России в принципе подняла планку в плане импортозамещения. То есть, если, например, до сих пор считалось так, для создания самолета с нуля, без каких-либо наработок, нужно более 20 лет. Получается, наши авиастроители сделали все то же самое менее чем за пятилетку. Далее теперь на очереди запуск на рейсах наших новых лайнеров МС-21, Ил-114-300 и Ту-214. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект обладает внушительной коллекцией обуви. На концертах, вечеринках и даже на снимках папарацци он почти всегда в новой паре. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: А знаете ли вы, что в этом году автошины выгодно приобретать в движке? Движок – это не просто низкие цены на шины, но и более того, возможность еще и поторговаться с продавцом. А самое главное, в движке вы получите не только бесплатный монтаж купленных шин и дисков, но и бесплатную балансировку, включая стоимость грузиков. Да-да, балансировка бесплатна. Автошины в магазинах «Движок» – это невероятно выгодно.
2: Предложение действует до 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
4: Салон платьев для невест «Катрин».
5: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
6: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026.

0: поговорим.
1: Компания «Газпром Газораспределение Липецк» напоминает: запрещается использовать газовые плиты для отопления помещений.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости. Здравствуйте. В студии Андрей Соколов и далее новости. Число обращений липчан в Следственный комитет выросло на 44%. В управление СКР по Липецкой области в первом квартале на рассмотрение поступило 1856 заявлений. В аналогичном периоде прошлого года их было 1286. Уточняется также, что жители региона в три раза чаще стали использовать для обращения интернет-приемную комитета. За последние пару лет каждый четвертый работающий россиянин сменил профессию, и довольных таким переменам больше, чем тех, кто жалеет. Это выяснил соцопрос исследовательского центра портала «Суперджоб». Главным показателем успеха чаще называют не зарплату, а возможности для развития. Самые активные сменщики профессии оказались среди молодежи до 35 лет. При этом, чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Корреспонденты со средним профобразованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования. В России, как и во всем мире, отметили День гигиены рук. Он отмечается ежегодно 5 мая. В Роспотребнадзоре чистоту рук называют простой, доступной и очень эффективной мерой защиты от инфекционных заболеваний. Санитарные врачи напомнили, мыть руки обязательно нужно после посещения общественных мест, перед приготовлением и приемом пищи, после кашля или чихания в ладони, после контакта с мусором, при уходе за больными и после контакта с животными. В домашних условиях постоянное использование кожных антисептиков нецелесообразно. Их следует применять по показаниям, например, перед проведением медицинской манипуляции в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В остальных ситуациях достаточно теплой воды и хорошего мыла. Пока это все, берегите себя. Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
2: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
3: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио 7 для слушателей старше 12 лет. Радио 7.

0: говорим правильно. На Радио 7 предлагаем пройти тест за 5 секунд. Как правильно? В соцсетях или соцсетях? Рассказывает эксперт-филолог Владимир Пахомов.
1: Ну, сама по себе эта форма трудности не вызывает. Правильно в соцсетях. Во множественном числе ударение переходит на окончание. В сетях, в социальных сетях, в соцсетях. В единственном числе ситуация немножко другая. В предложенном падеже варианты возможны. В сети и в сети. И так правильно. А главная трудность с сетью, пожалуй, связана с формой родительного падежа единственного числа. Есть сеть, а если она пропала, такое, к сожалению, бывает, то нет сети. Именно такой вариант считается образцовым, предпочтительным, литературным. Вариант «нет сети» словарями, особенно самыми строгими, адресованными работникам эфира, запрещается. Поэтому эталонное произношение «нет сети» в предложенном падеже возможны варианты «в сети» и «в сети», ну а во множественном числе без вариантов и без трудностей в сетях, в соцсетях.
0: Говорим правильно. На Радио 7.
2: Реклама.
3: Куда идем?
4: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
4: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
3: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
4: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24-38-80.
5: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В начале 2000-х личная жизнь персоны вызывала ажиотаж фанатов. Объект и его девушку называли принцем и принцессой поп-музыки. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Серега, привет! Чё хмурый такой?
2: Да взял шины в интернете. Думал, сэкономлю.
1: И как? Выгодная покупка?
2: Да никак. Не балансируются. Да и шины старые.
1: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
2: Теперь понял. В Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
1: Шинторг. Гарантия низкой цены.
3: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
4: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
3: Подробности у продавцов, организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
5: Говоря о натяжных потолках ВИСП от ВИП-Силинг, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки ВИП-Силинг. С установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
6: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
7: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списание долгов принято.

0: Приезжай, поговорим.
1: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.
3: Радио 7.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости. Здравствуйте. В студии Андрей Соколов и далее новости. Число обращений липчан в Следственный комитет выросло на 44%. В управление СКР по Липецкой области в первом квартале на рассмотрение поступило 1856 заявлений. В аналогичном периоде прошлого года их было 1286. Уточняется также, что жители региона в три раза чаще стали использовать для обращения интернет-приемную комитета. В России, как и во всем мире, отметили День гигиены рук. Он отмечается ежегодно 5 мая. В Роспотребнадзоре чистоту рук называют простой, доступной и очень эффективной мерой защиты от инфекционных заболеваний. Санитарные врачи напомнили, мыть руки обязательно нужно после посещения общественных мест, перед приготовлением и приемом пищи, после кашля или чихания в ладони, после контакта с мусором, при уходе за больными и после контакта с животными. В домашних условиях постоянное использование кожных антисептиков нецелесообразно. Их следует применять по показаниям, например, перед проведением медицинской манипуляции в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В остальных ситуациях достаточно теплой воды и хорошего мыла. В Липецкой области на заповедной Галичьей горе отметили редкое явление. Речь идет о появлении на свет птенцов филина, которого охраняет Красная книга России. Эксперты говорят, что встретить выводок птенцов ночного хищника – событие редкое даже в масштабах страны. Как пишет сайт Липецк Ньюс, сейчас птенцов кормят и готовят к переводу в лесной вольер для постепенной адаптации. Летом птиц планируют выпустить в природу. Каждому пернатому надели именное кольцо с номером, названием заповедника и страны. Пока это все новости. Удачи вам, берегите себя. Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
2: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
3: Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. Радио 7.

0: «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой, вашим личным консультантом по современному этикету на Радио 7.
1: Здравствуйте. Бывало ли у вас такое, что поздно вечером вас осеняет гениальная мысль, которой сию минуту нужно поделиться с друзьями или коллегами? И вот вы начинаете писать сообщение или даже полноценное электронное письмо, чтобы рассказать о своем вдохновении другим. Почему нельзя отправить его завтра утром? Потому что к утру вы можете забыть все детали внезапного озарения. А записывать это все куда-то, чтобы потом на следующий день взять эту информацию и оформить сообщением, кажется уж слишком накладным. Проще написать и отправить. Прямо здесь и сейчас. Такой ход мыслей понятен, но с точки зрения уважения не слишком эффективен. Дело в том, что своим поздним сообщением вы можете помешать или даже разбудить другого человека. Вряд ли он обрадуется и в отличном расположении духа сразу же приступит к изучению вашего сообщения. Разве этого вы хотели, когда делились гениальной мыслью? Как же тогда поступить? Есть простой и очень комфортный выход из положения. Функция отложенной отправки сообщений. Она есть в некоторых мессенджерах и фактически во всех почтовых клиентах. Просто пишете письмо, выбираете в настройках «Отправить завтра в 9:00», нажимаете на кнопку «Отправить» и со спокойной душой и чувством выполненного долга идете рождать новые гениальные идеи. Теперь вас не тяготит мысль о том, что завтра с утра надо не забыть отправить сообщение, и теперь вы точно никому не доставите неудобств. Это же касается и ситуаций, когда вы с получателем сообщения находитесь в разных часовых поясах. Из уважения к нему можно учесть разницу во времени и установить тот момент отправки сообщения, который будет удобен именно ему. Ведь в процессе коммуникации забота о визави не менее важна, чем забота о себе. Это и есть хорошие манеры.
0: Радио 7. Реклама. Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Клиника «Стоматолога Я» — это 19 лет опыта в имплантации зубов и костной пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты. Малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком. Лечение и протезирование с гарантией до 5 лет. Пародонтология и бережная детская стоматология. Клиника «Стоматолога Я» — 47 70 97. 47 70 97.
3: Не хочу! Не буду больше готовить! Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
4: Ну так что на ужин-то?
3: Ничего, ничего на ужин.
4: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
5: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте trapeza.rf.
6: УОП «Парсервис». ОГРН 117-482-740-220.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.
4: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня среда, 6 мая. Знаки огня. Сегодня звезды благоприятствуют тому, чтобы заявить о себе. Овны, львы и стрельцы вас услышат лучше, чем обычно. Знаки Земли. Возможен небольшой, но приятный сдвиг в вопросе, который завис уже некоторое время. Тельцы, девы и козероги. Не думайте о том, что до финала еще далеко. Сосредоточьтесь на прогрессе. Знаки воздуха. День благоприятен для короткой, но содержательной беседы, которая прояснит недопонимание. Близнецы, весы и водолеи. Говорите прямо. Это поможет избежать многих проблем в будущем. Знаки воды. Вы сможете удачно совместить несколько мелких дел и освободить себе вечер. Раки, скорпионы и рыбы. Используйте это время для того, что действительно принесет вам удовольствие. Всем продуктивного дня.
0: Утро на семи холмах.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Липецке сегодня ясно, солнечно, без осадков. Днем до плюс 26, ближайшей ночью 17-18 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на Renault. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости с Денисом Лизиным.
5: Всем доброе утро. В правительстве обсуждают возможность введения заградительной пошлины. Вот именно эта формулировка сейчас употребляется по поводу ввоза мебели к нам из недружественных стран. Главная причина в снижении собственного производства этой продукции по итогам прошлого года и риск ухудшения этой же динамики еще в нынешнем сезоне. Сейчас вообще мебель из недружественных государств напрямую попадает в Россию через страны СНГ. И вот по оценкам представителей этой отрасли у нас в стране за последние годы соседние государства за счет таких поставок к нам заработали не менее 100 миллиардов рублей. А в России при этом производство мебельной продукции снижается. Поэтому поставки импортной мебели в России из недружественных стран могут усложниться, а та, что попадет, серьезно тогда вырастет в цене, если заградительные пошлины примут. С начала года уже более 10 микрофинансовых компаний сменили статус на микрокредитные. Это данные Центробанка, где знают, что таким образом участники этой сферы легально уходят от обязательной биометрии для кредитования клиентов. Напомню, что с минувшего марта микрофинансовые организации уже должны проверять клиентов по лицу при выдаче онлайн-займов, а вот микрокредитные структуры получили отсрочку до марта 2027 на год. Вот одни компании превращаются сейчас в другие. Однако, когда в следующем году новая мера требовать биометрию у всех для получения микрозайма станет обязательной для всех таких структур, прогнозирует в том числе переток желающих заемщиков в России, у кого биометрии так и не будет, к так называемым черным кредиторам. Ну и в продолжение темы финансовой, один интересный момент этой весны. Продажи легковых автомобилей по стране растут третий месяц подряд. По итогам апреля, например, их было продано сразу на 15% больше, чем в это же время год назад. И одна из главных причин оживления на нашем авторынке – это снижение ключевой ставки, а точнее перенаправление из-за этого денег с депозитов граждан на крупные покупки, в том числе по легковушкам. Опросы показывают, что доля лояльных банковских вкладчиков падает и пока не планируют выводить деньги со своих счетов в другие продукты, даже при снижении доходности, где-то примерно четверть от всех. И уже примерно столько же вкладчиков готовы и переводят сбережения в иные финансовые вложения. Как результат, к лету скакнули продажи машин. Ну и плюс к этому, отмечают эксперты, роль свою сыграли перезапуск этой весной буквально всех автозаводов, оставленных западными производителями, и начало производства в России моделей китайского происхождения под иными названиями. Была Cherry, стал Tenet, был Jacko, стал G-Land, был Exit, окажется, Esteo и так далее. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: Реклама. Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
1: Салон платьев для невест «Катрин».
2: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026.

жизнь продолжается. Мангалы уходят и на гриле меняются. Покупайте газовый гриль Наполеон и в подарок электровертел или сковорода-гриль. Планчи чугунная или против.

0: На связи агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект был одним из тех, кто легализовал сочетание дорогого смокинга и белоснежных дизайнерских кроссовок на красных дорожках. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. Сегодня вспоминаем три величайших фильма о покорителях неба. Первый в подборке – «Лучшие годы нашей жизни». Пронзительная драма о возвращении ветеранов Второй мировой войны. Один из главных героев – пилот бомбардировщика, который сталкивается с трудностями адаптации после фронта. Картина получила множество премий и по праву считается одной из лучших в истории американского кино. Следующая в списке – легендарная картина Леонида Быкова «В бой идут одни старики». История о советских летчиках-истребителях, в которой есть место военной драме, искреннему юмору и музыке. Фильм до сих пор любим несколькими поколениями зрителей. Третье произведение – биографическая драма Мартина Скорсезе «Авиатор». Леонардо Ди Каприо великолепно исполнил роль Говарда Хьюза, выдающегося инженера и кинопродюсера. Мы видим путь человека, который внес огромный вклад в развитие авиации, но при этом всю жизнь боролся с собственными демонами. Поражает, как точно в фильме передана страсть к полетам, за которую герою пришлось платить одиночеством.
0: Синематека на Радио 7.
2: Реклама.
3: Куда идем?
4: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
4: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
3: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
4: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
5: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
6: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
5: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
3: Еще раз всех приветствую. У нас в стране решили расширять бесплатную парковку для многодетных семей. Вот в каком плане. Готовят инициативу о предоставлении многодетным право бесплатной парковки сразу на два автомобиля. Важное, правда, уточнение. Это новая льгота коснется семей, где четверо и более детей. Планируется, что парковкой без оплаты смогут пользоваться тогда оба транспортных средства одной такой семьи. Главное, чтобы транспорт был официально зарегистрирован на родителей. Пока что, напомню, в большинстве регионов для сравнения льгота это распространяется лишь на один автомобиль в многодетной семье. И теперь далее, чтобы помочь региону внедрить новую практику, будут корректировать по этому поводу федеральные методички. В ГАИ прокомментировали сообщение о повышении штрафов за нарушение ПДД. Главное и кратко – публикация об ужесточении ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения в России действительности не соответствует. Накануне пошли сообщения, напомню, что после 1 мая якобы вступили в силу поправки в административный кодекс об увеличении штрафов за превышение скорости, за неправильную парковку, за поездку без автостраховки и так далее. И вот в ГАИ уточнили, что это все недостоверная информация, что изменения по административной ответственности в сфере ПДД всегда размещаются на федеральном портале правовой информации, сейчас этого нет, так что ничего по размеру дорожных штрафов с мая ни в каком регионе не поменялось. Минтранспорта рассмотрит предложение Думы сразу в два раза поднять штраф для авиакомпаний за так называемый овербукинг и еще обязать перевозчиков автоматически выплачивать пассажиру, попавшему в такую ситуацию, компенсацию в 50% от суммы штрафа. При этом человек, который не получит место на рейсе из-за сверхбронирования, должен будет деньги получить напрямую от авиакомпании и без каких-то дополнительных заявлений. То есть речь идет в перспективе и о вдвое больших штрафах за овербукинг и о выплате компенсации тем, кто не полетел из-за этой практики перевозчиков по упрощенке. Минтранспорта предлагают это утвердить, потому что сейчас на практике штраф за отказ в перевозке для авиакомпаний – это максимум 30 тысяч рублей. По факту для перевозчиков это просто ничто, если сравнивать с ценами на авиабилеты. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
4: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В досье агента зафиксировано преступление против моды, ставшее легендой. На одну из премий он и его высокопоставленная спутница явились в парном наряде, целиком сшитом из денима. На объекте была даже джинсовая ковбойская шляпа. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
2: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
3: Клиника «Стоматолога Я» – это 19 лет опыта в имплантации зубов и костной пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты. Малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком. Лечение и протезирование с гарантией до 5 лет. Пародонтология и бережная детская стоматология. Клиника «Стоматолога Я» – 47 70 97. 47 70 97.
4: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
5: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Реклама.
1: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
2: Ну так что на ужин-то?
1: Ничего. Ничего на ужин.
3: Давай просто закажем в русской трапезе. Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
4: Русская трапеза. Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
5: Барсервис. УКРН 117-482-742-20.
6: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
7: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
8: Говоря о натяжных потолках ВИСП от ВИП-Силинг, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки ВИП-Силинг. С установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».

0: поговорим.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
3: Атлантис.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. В Москве 12 часов.
3: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: реклама.
1: Движок, дешевые шины!
2: Движок, дешевые шины!
3: Движок, дешевые шины!
4: Движок, дешевые шины!
5: Движок, дешевые шины!
6: Движок, дешевые шины!
7: Движок, дешевые шины!
8: Движок в районе Петровского рынка. Улица 50 лет НЛМК 2Е и поперечный проезд 1В. Телефон 370110. Дешевые шины.
9: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
10: Салон платьев для невест «Катрин».
11: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В «Меловице» акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, «Меловица».
12: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2024.

Жизнь продолжается, мангалы уходят и на гриле меняются. Покупайте газовый гриль «Наполеон» и в подарок электровертел или сковорода-гриль. Планчи чугунная или просто...

0: 92-03. Бабушки!
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.
3: Радио 7.

0: Реклама.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Интарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Реклама.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02-6+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Липецке сегодня ясно, солнечно, без осадков. Днем до плюс 26, ближайшей ночью 17-18 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Рено, Пежо и Ситроен «Мастер Франс». ООО «100авто 48».
3: «Мастер Франс» позвони. «Ситроен» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания «Рено», «Пежо», «Ситроен». Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
1: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. Зов.
4: Далее на «Радио 7».
1: Семь песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Простите, мы не можем вам продать одну шину. И две не можем, и три. Это наш недостаток.
2: Мы можем вам продать 4 шины, а также любое другое количество по оптовым ценам. И это наше преимущество.
3: Магазин-склад «Шинторг Опт». Оптовые цены от 4 шин. «Шинторг Опт» на объездной дороге в районе Нового Косырёвского кладбища.
4: «Шинторг Опт». Ужасно низкие цены.
5: Подробности у продавцов магазина.
6: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
7: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
8: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
9: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».

0: поговорим.
1: «Газпром газораспределение Липецк» предупреждает. Своевременное проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования – залог вашей безопасности.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.
3: Радио 7.

0: Реклама.
1: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
2: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
3: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
5: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500-553. Пора быть у руля.
6: Клиника «Стоматолога Я» — это 19 лет опыта в имплантации зубов и костной пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты, малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком, лечение и протезирование с гарантией до 5 лет, пародонтология и бережная детская стоматология. Клиника «Стоматолога Я» — 47 70 97, 47 70 97.
7: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
8: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Москве 14 часов.
4: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Главное оружие персоны – уникальный танцевальный стиль, вдохновленный самим Майклом Джексоном. Если вы видите артиста, который синхронно с балетом выдает идеальный битбокс, перед вами точно наш объект. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

зажги. Жизнь продолжается, мангалы уходят и на гриле меняются. Покупайте газовый гриль Наполеон и в подарок электровертел или сковорода-гриль. Планчи чугунная или просто...

0: 03. Папочки!
1: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
2: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».

0: поговорим.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.
1: Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Москве 15 часов.
4: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно. No fighting.

Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама. Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
3: Салон платьев для невест «Катрин».
4: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
5: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В «Меловице» акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, «Меловица».
6: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
7: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
8: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
0: Радио 7 на семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Реклама.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
5: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Клиника «Стоматолога Я» – это 19 лет опыта в имплантации зубов и костной пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты, малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком, лечение и протезирование с гарантией до 5 лет, пародонтология и бережная детская стоматология. Клиника «Стоматолога Я» – 47 70 97, 47 70 97.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В четверг в Липецке ожидается солнечная погода без осадков. Этой ночью около 16 тепла, завтра днем до 28. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100авто 48».
3: Пройди ТО на Peugeot. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: тайную персону.
1: Передаю улику для досье.
0: До того, как начать сольную миссию, объект был частью элитного спецподразделения из 5 человек. Их кодовое название состояло из последних букв имен всех участников, а сам объект был там самым молодым бойцом. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
1: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
0: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
1: Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама. Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
4: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
5: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.

0: центре города. 5 минут, и ваше авто сияет чистотой. Приезжай в портал на Балмочных 15.
1: Радио 7 на 7 холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Реклама.
1: Не хочу! Не буду больше готовить! Надоело! Каждый день одно и то же! Что на обед, что на ужин! Я тоже хочу вкусно и быстро! Раз и готово!
2: Ну так что на ужин-то?
1: Ничего! Ничего на ужин!
3: А давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово! Вкусно и полезно для всей семьи!
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
5: ООО «Барсервис». Украинец 117-482-742-20.
6: Говоря о натяжных потолках «Висп» от «Випсилинг», мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки «Випсилинг» с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».

Жизнь продолжается, мангалы уходят и на гриле меняются. Покупайте газовый гриль «Наполеон» и в подарок электровертел или сковорода-гриль. Планчи чугунная или просто...

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
3: В Липецке 5 часов вечера.
4: Новости.
5: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. Школа номер 4 Липецка вновь примет учеников 12 мая. Одно из старейших образовательных учреждений города капитально отремонтировали. Преображение оценил губернатор региона Игорь Артамонов. Здание 1939 года постройки полностью переделали. Строители усилили несущие элементы, заменили покрытие и кровлю, обновили инженерные системы и фасад. После открытия в школе будут работать кабинет робототехники, хореографический зал, реконструированный музей боевой и трудовой славы, спецклассы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации Липецка. Представители силовых структур и профильных ведомств обсудили подготовку к празднованию Дня Победы и меры безопасности во время мероприятий. Основными площадками станут Парк Победы и Быханов сад. Организаторы проинструктированы о действиях в случае чрезвычайных ситуаций. Информация об убежищах будет доступна ведущим. Также будет усилено патрулирование в местах проведения мероприятий. Среди других мер по обеспечению безопасности – мониторинг территории и оперативное реагирование на обращения граждан. А вот фестиваль «Сиреневый рай» в Становлянском округе в этом году проводить не будут. Как сообщили в правительстве Липецкой области, решение об отмене мероприятия организаторы приняли из соображений безопасности. Напомню, фестиваль должен был состояться 16 и 17 мая на территории Мещерского заказника. Гостям, купившим билеты, и мастерам, арендовавшим торговые места на ярмарке, вернут деньги. Пока это все. Удачи вам, берегите себя. Партнер выпуска – автосалон «Прайм» ООО «Прайм».
6: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
7: Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
8: Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
10: Нет, конечно, оптимисты, знаете ли, откровенные, молодцы. Но если взять на веру тезис, что среда пришла, неделя прошла, то, по идее, завтра на работу можно не идти. А нет, еще пару дней будем предаваться благородным трудовым порывам, зато после 3 дня отдыхать. Так что в будущее смотрим с немного большим оптимизмом, нежели обычно. Но как бы там ни было, экватор рабочей недели мы с вами благополучно пересекли, чисто технически это в районе обеда где-то случилось, и теперь уже готовимся покидать насиженные офисные кресла. 6:03 пополудни в Москве, и остаток трудовой поруки предлагаю коротать вместе. Под любимые песни, все как мы любим. Ну а заодно еще и обозрим литературные новинки в рубрике «Книжная полка». Это случится ближе к 40-й минуте, так что заранее вооружайтесь пищевыми принадлежностями. А пока же давайте выдохнем, улыбнемся и смею уверить, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым. Всем привет! Привет!

Ну что ж, продолжаем наши шпионские игрища. Сегодня, в течение дня, связной Радио 7 передавал 7 особых примет очередного подозреваемого звезды с мировым именем. Уверен, все знают этого персонажа. Прозвучали 7 фрагментов досье, зашифрованные сигналы, важные улики. Ну и, надеюсь, вы угадали, о ком сегодня шла речь. А ежели так, то отправляйте имя этого артиста через конверт на сайте radio7.ru. И если ваш правильный ответ окажется 7-м, то в награду за успешно проведенную операцию именно вы получите набор.

0: Ну что ж, коль игра у нас шпионская, давайте тогда и начнем издалека. Подарок сегодня отправляется в город, где Радио 7 слушают на частоте FM 99.4, а именно Великий Новгород. Ну а победителем дня становится Алексей, который работает поваром или шпионом. Тут уже поди разберись, настолько все хорошо и удачно. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте.
0: Ну, я вас спешу поздравить. Собственно, вам достается набор детективных книг от издательства «Эксмо» и фирменная экипировка секретного агента «Радио 7», наш брендированный свитшот. Но если вдруг вы сейчас не скажете, какого артиста угадали, все отменяется.
1: Хорошо, давайте скажем.
0: Давайте.
1: И кто угадали же? Артиста Джастина Тимберлейка.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно. А какая подсказка вам помогла? Вот с какой вы угадали?
1: И название группы дало наводочку, но еще то, что он вдохновлялся Майклом Джексоном, помогло.
0: Браво, браво. Здесь, собственно, исчерпывающий ответ. Аплодисменты всей страны в вашу честь. Но, знаете, хочу сказать, что, конечно, были у нас варианты не только Джастин Тимберлейк. И Бейонсе присылали, и самого Майкла Джексона. Ну, а вам браво, наши поздравления. И если вы не против, Алексей, послушаем Джастина Тимберлейка.
1: Конечно.
0: С удовольствием будем это делать, надеюсь, все вместе. Ну а тем временем, 17:21 в столице, и завтра очередной раунд нашей шпионской игры случится в эфире. Так что с самого утра слушайте подсказки, и пусть вам повезет.

0: Реклама.
1: Серега, привет! Чё хмурый такой?
2: Да взял шины в интернете. Думал, сэкономлю.
1: И как? Выгодная покупка?
2: Да никак. Не балансируются. Да и шины старые.
1: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
2: Теперь понял. В Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
1: Шинторг. Гарантия низкой цены.
3: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
4: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
5: Салон платьев для невест «Катрин».
6: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
7: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
8: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
9: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».

0: поговорим.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.
2: Радио 7.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: Вот не знаю, кому как, а мне лично весной все чаще хочется говорить о женщинах, да. И с вашего позволения, сегодня совместим приятное с полезным и обсудим новинки литературы о великих представительницах прекрасного пола. От простых матерей-героинь до строгих цариц. Итак, Бланка Лакаса Каралон. «Ужасные дочери». Это честная и смелая книга о противоречивых отношениях мамы и дочки. Автор исследует личные истории и культурные установки, которые формируют этот сложный союз. Различные взгляды специалистов и примеры из искусства показывают, как же идеал святого материнства порой превращается в источник давления и зависимости. Далее «Лиз Грюэль Апер. От крестьянок до цариц. Женщины в истории России». Это глубокое исследование, которое позволяет по-новому взглянуть на роль женщин в разные эпохи. На этих страницах вы познакомитесь с крестьянками, княгинями, императрицами и революционерками. Особое внимание уделяется их повседневной жизни, правовому положению и предрассудкам, с которыми им приходилось сталкиваться. И напоследок Елена Кумскова. Но это не точно. Довольно искренняя и трогательная история о силе материнской любви. В центре романа некая Катя, которая в одиночку воспитывает сына с предполагаемым расстройством аутистического спектра. Она учится справляться с испытаниями без поддержки мужа и опираться на собственную интуицию, а также, конечно, любовь к ребенку. Это не история исцеления, а путь к принятию, внутренней опоре и преодолению одиночества. И, пожалуй, завершим на сегодня с литературой, а далее вернемся к той самой лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Говоря о натяжных потолках ВИСП от ВИП-Силинг, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки ВИП-Силинг. С установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470 477.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Интарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
3: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
4: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
5: Ну так что на ужин-то?
4: Ничего, ничего на ужин.
5: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
6: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
7: Парсервис. Украин 117-482-742-20.
8: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.
9: Радио 7.

0: А между прочим, золотые слова только что The Weeknd пропел в эфире Радио 7. Прибереги слезы на какой-нибудь другой день, не надо сегодня. Ну и знаете, правда, ведь всякое может случиться. Жизнь, она такая, полоса черная, полоса белая, как зебра. Там еще филей, конечно, имеется, но, надеюсь, никому он не встретится. И знаете что? Давайте так, если вдруг сегодня у кого-то случились неурядицы, оставим их в прошлом. Ну, было и было, правда. Будет лучше. Это я точно знаю, можете даже не сомневаться и поверить на слово. Ну и как минимум, далее у нас будет только лучшая музыка на все времена, которая дюже благостно сказывается на настроении, поэтому обязательно оставайтесь с нами, и вечер будет добрым. Ну куда он денется? А под занавес этого часа послушаем Джерри Халливелл и прямо сейчас Джордж Майкл на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГО». городсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио. Канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-00309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Липецке 18 часов.
2: Новости.
3: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. Губернатор Игорь Артамонов посетил корпус для начальных классов школы номер 51 Липецка. Здание планируют отремонтировать к началу нового учебного года. Сейчас здесь обновляют внутренние помещения и создают современную инфраструктуру для младших школьников. В корпусе разместятся собственные столовые, актовые и спортивные залы. Новое образовательное пространство рассчитано на 750 ребят. Пока ученики младших классов вынуждены заниматься в здании, предназначенном для средних и старших школьников. С открытием корпуса в сентябре эта проблема будет решена. Губернатор отметил, что всего в этом году в регионе ремонтируют более 40 образовательных учреждений. Среди объектов не только школы, но и детские сады и колледжи. Фестиваль «Сиреневый рай» в Становлянском округе в этом году проводить не будут. Как сообщили в правительстве Липецкой области, решение об отмене мероприятия организаторы приняли из соображений безопасности. Напомню, фестиваль должен был состояться 16 и 17 мая на территории Мещерского заказника. Областной краеведческий музей приглашает на иммерсивную театрализованную экскурсию «Один из первых». 9 мая липчане смогут совершить захватывающее путешествие в прошлое. Постановка посвящена спасению экипажа пароход «Челюскин», затонувшего в Чукотском море в 1934 году. Посетители узнают, как на дрейфующей льдине выживали 104 человека и как проходила невероятно сложная спасательная операция с участием отважных летчиков. Среди них был и наш земляк, один из первых героев Советского Союза, Михаил Водопьянов. Начнется мероприятие в полдень. Вход свободный. Пока это все. Удачи вам. Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
4: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить. Пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе «Владение 2» и по телефону 500-799.
5: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
7: А вот уже и 7:02 пополудни в Москве. А значит что? Значит, имеем полное право подвести жирную такую черту под этой средой. Да, 3 из 5 рабочих дней остались позади. Выходные все ближе и ближе. Ну и думаю, что немного отдохнуть да расслабиться мы можем позволить себе конкретно этим вечером. Расслабляться будем под любимые песни. Также сделаем это в рамках игры «Третий лишний», которая совсем скоро стартует. Ну а еще Филипп Смирнов обещал устроить нам виртуальную экскурсию по столице, которая намечена на вторую половину часа. Так что дождитесь, будет интересно. Ну а прямо сейчас очень даже приятно будет, потому что в эфире появится Эдвин Коллинз, которого и послушаем прямо сейчас здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Вот знаете, полностью согласен с деятелем искусств по имени Лауф, которого на Радио 7 послушали, в том, что любить человека нужно таким, какой он есть. Да, вот прям целиком, а не перебирать там какие-то качества. Вот это мне не нравится, значит, любить не буду. Целиком, да, полностью. Ну, или не любить вовсе. И мне кажется, примерно с таким подходом нужно приступать к игре «Третий лишний». Любите пошевелить интеллектом, да еще и приз за это получить. Тогда добро пожаловать, да. Ну, а на кону сегодня фирменный термостакан от «Радио 7», который победителю мы заботливо упакуем и отправим в любую точку России, где бы вы ни находились. Поэтому, если желаете такой подарок получить, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Отсчитываю традиционно 7-е, и с его автором будем играть уже через несколько песен. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Да, Кострома, Кострома, государыня моя. Именно с этим городом сегодня будем играть. Привет всем, кто в Костроме слушает нас на FM 105.8. А претендовать на подарок сегодня будет аналитик по имени Александр. Аналитик на ювелирном производстве. Ничего не путаю, Александр. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Все правильно говорите.
1: А что вы там анализируете, если не секрет?
2: Ну, все, что связано с производством и с бытом ювелирной продукции.
1: Угу. Ну и как, сбывается, да, продукция потихонечку?
2: Да, все потихонечку работает.
1: Это здорово.
2: Промышленность ювелирной России. Стараемся поддерживать этот бренд.
1: Это внушает оптимизм. Ну и знаете, я надеюсь, что так же мы с вами, как вы сбываете драгоценности, у меня получится сбыть вам термостакан от Радио 7. А вот подумалось мне, давайте сегодня поиграем по такой теме, как грибы. Вот на Первомайских я ходил по грибы, набрал кучу всякого съедобного и вкусного. И вот вы мне, пожалуйста, скажите, я вам сейчас три названия гриба произнесу. Какой из них несъедобный? Вот два съедобных, а третий совсем лишний, который в рот вообще не стоит класть. Договорились? Назовете?
2: Давайте попробуем.
1: Итак, паутинник благородный, гигрофор поэтичный или ксерула стыдливая. Что из этого несъедобный гриб?
2: Честно говоря, впервые слышу все эти три названия.
1: Ой, как приятно это слышать, вы бы только знали, Александр. И пожалуй, это тоже было приятно.
2: Буду угадывать и выберу третий вариант про гриб стыдливый.
1: Стыдливая ксерула. Угу. А чем же она вам не понравилась? Чем же?
2: Потому что она стыдливая. Может, она стыдится того, что она как раз ядовитая?
1: Может быть. Но, знаете, вот учитывая характер этих грибов, сомневаюсь, что они умеют стесняться. Вот что-то мне подсказывает. Что-то вот, не знаю. Не знаю. Ну, опять же, я могу ошибаться. Вы можете быть правы, а можете и не быть правы. Давайте еще разочек повторю.
2: Давайте еще разочек.
1: Итак, паутинник благородный, гигрофор поэтичный и ксерула стыдливая. Что лишнее, что несъедобное? Ну, пожалуйста.
2: Еще очень любопытное название второе. Гигрофор.
1: Гигрофор поэтичный. И вы будете на нем настаивать или может, на паутиннике?
2: Может быть он поэтичный, потому что вредный и несъедобный.
1: Ну, знаете ли. Ну, может быть и так, но гигрофор поэтичный. Это съедобный гриб семейства гигрофоровые. Да. Ну, я надеюсь, вы не расстроились, Александр.
2: Нет, в порядке.
1: Браво, браво. Вам отличного вечера и удачи во втором туре, во втором раунде. Осталось у нас два гриба. Ксерула стыдливый и паутинник благородный. Что из этого ядовитый гриб? Сильно ядовитый гриб. Пишите, пожалуйста, через конверт на сайте radio7.ru. Седьмой верный ответ получит подарок. Удачи! Вечер на

0: Реклама.
1: Простите, мы не можем вам продать одну шину. И две не можем, и три. Это наш недостаток.
2: Мы можем вам продать 4 шины, а также любое другое количество по оптовым ценам. И это наше преимущество.
3: Магазин-склад «Шинторг Опт». Оптовые цены от 4 шин. «Шинторг Опт» на объездной дороге в районе Нового Косырёвского кладбища.
4: «Шинторг Опт». Ужасно низкие цены.
5: Подробности у продавцов магазина.
6: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
7: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2024.

0: приезжай, поговорим.
1: Компания «Газпром газораспределение Липецк» напоминает. Запрещается оставлять без присмотра работающие газовые плиты и отопительное газовое оборудование, не оснащенное системой автоматики безопасности.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1920-1940-е годы молодое советское государство активно создавало новый культурный код. Среди прочего, на передний план выводился образец нового человека. Наиболее известным примером из сохранившихся в нашем городе в пространстве метрополитена стал подземный вестибюль станции метро «Площадь Революции». Это не были какие-то абстрактные герои или боги-олимпийцы. Нет, матрос-броненосца, студентка МГУ с реальным прототипом, пограничник и его пес-индус. У жителей города должно было возникнуть ощущение, что советский человек сам по себе равен античному герою, и каждый может быть удостоен чести быть запечатленным в камне. Какие люди в стране советской есть? Да-да, у скульптурных героев часто были реальные прототипы, и таким образом шло воспитание общества через образы, через эстетику. Согласитесь, идея же интересная. Когда летчик или крестьянка становится почти античным героем, а ты его знаешь, и тоже можешь оказаться в этом пантеоне, но есть к чему стремиться. На Тверской 4, на Подколокольном переулке, на Тверском бульваре всюду появляются молотобойцы, трактористы, пилоты, шоферы, крестьянки, доярки, геологи, студенты. Если же говорить вообще об этом периоде, на память, конечно, приходит и ВДНХ, и монумент Мухины, и Сыромятнический гидроузел, и знаменитые дома Пропилеи на Ленинском проспекте, и Мост Победы на Ленинградском проспекте. К сожалению, в ряде мест были использованы недолговечные материалы. Например, на Тверской улице или на Новокировском проспекте, сегодня это проспект Академика Сахарова. И сегодня мы не видим памятники истории и старины в их изначальном виде. Понять первоначальный замысел, назначение тех или иных элементов архитектурного облика и значимость объекта из-за этого сложнее. Уверен, что современные технологии позволяют реставрировать через воссоздание, по архивным чертежам и снимкам. И чем ближе любой памятник к оригиналу, тем точнее наше понимание времени, пространства и города, в котором мы живем. Как кажется, это и называется словами «приведение в надлежащее состояние». Кафтан с прорехами никому не нужен, а городская среда с очевидными утратами – тоже. В Москве есть замечательный дом – Большая Дмитровка, 2. Это вход в метро. Когда-то в нишах на цоколе стояли фигуры советских олимпийцев. На многих фотографиях ушедших эпох они есть. И сегодня появился замечательный проект. Нашли образцы и хотят воссоздать работы Арминака Степанянца, воспевавшего в скульптуре силу и дух советского человека и его возможности. Да, кто-то пошутит. Зачем, мол, нам матросы в трусах и с гранатами в центре города? Но ведь работа скульптора и архитектора незаметна, когда взгляд скользит по постройке, не задерживаясь на ней. А здание ведь непростое. Построен этот дом как доходный в 1821 году по заказу купца Полторацкого архитектором Элькинским. Перестроен в 1889 архитектором Каминским, это зять Третьяковых на минуточку. А в 1902 году архитектором Романом Клейном, автором здания ЦУМа и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. А в 1934 году его еще раз перестроил Дмитрий Чечулин, приспособив первые два этажа под вестибюль метро. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Говоря о натяжных потолках ВИСП от ВИП-Силинг, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки ВИП-Силинг. С установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470 477.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
3: Ну так что на ужин-то?
2: Ничего, ничего на ужин.
4: А давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
5: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
6: Барсервис. УКРН 117-482-740-220.
7: Радио 7 на семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Роб Томас на радио 7. Lonely no more, или никакого больше одиночества. Абсолютно, вот знаете, полностью за подобный тезис. Одиночество — это довольно вредное мероприятие. И здорово, что вы в компании радио 7. А значит, никакого одиночества. Действительно так. Ну и, думаю, самое время подвести итоги нашей игры. Третий лишний, да узнать, кому же достанется фирменный термостакан от радио 7. Напомню, не так давно мы озадачились вопросом, какой из грибов несъедобный? Паутинник благородный или ксерула стыдливая? Так вот, если ксерула стыдливая относится к условно съедобным грибам, ну, она не обладает никаким вкусом, ароматом, поэтому, собственно, большой культурной ценности не представляет, но есть ее можно. А вот паутинник благородный никаким благородством не отличается. Это сильно ядовитый гриб, и седьмое сообщение с правильным ответом прилетело из Сыктывкара от Евгения. 6167, последние цифры вашего телефона. Евгения, поздравляю, вам достается фирменный термостакан от Радио 7. Ну и теперь уже с чистой совестью мы можем вернуться к лучшей музыке на все времена, и под занавес сейчас в эфире появится Джимми Саммервилл, а прямо сейчас Селин Дион на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
3: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
10: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на поло, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
3: В Липецке 7 вечера.
4: Новости.
5: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. Школа номер 4 Липецка вновь примет учеников 12 мая. Одно из старейших образовательных учреждений города капитально отремонтировали. Преображение оценил губернатор региона Игорь Артамонов. Здание 1939 года постройки полностью переделали. Строители усилили несущие элементы, заменили покрытие и кровлю, обновили инженерные системы и фасад. После открытия в школе будут работать кабинет робототехники, хореографический зал, реконструированный музей боевой и трудовой славы, спецклассы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации Липецка. Представители силовых структур и профильных ведомств обсудили подготовку к празднованию Дня Победы и меры безопасности во время мероприятий. Основными площадками станут Парк Победы и Быханов сад. Организаторы проинструктированы о действиях в случае чрезвычайных ситуаций. Информация об убежищах будет доступна ведущим. Также будет усилено патрулирование в местах проведения мероприятий. Среди других мер по обеспечению безопасности – мониторинг территории и оперативное реагирование на обращения граждан. А вот фестиваль «Сиреневый рай» в Становлянском округе в этом году проводить не будут. Как сообщили в правительстве Липецкой области, решение об отмене мероприятия организаторы приняли из соображений безопасности. Напомню, фестиваль должен был состояться 16 и 17 мая на территории Мещерского заказника. Гостям, купившим билеты, и мастерам, арендовавшим торговые места на ярмарке, вернут деньги. Пока это все. Удачи вам, берегите себя. Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
6: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе «Владение 2» и по телефону 500-799.
7: Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
8: Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио 7 для слушателей старше 12 лет.
10: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
11: Мы тут постановили с Михаилом Гудковым, поедем в футбол смотреть, наверное. Будем это усиленно делать. А в этом часе давайте уже музыку будем слушать. Надеюсь, будем это делать вместе. Ну и вот, кстати, не знаю, то ли действительно правы ученые, которые называют отрезок с 19 до 20 самым приятным в сутках для человека, то ли погоды так влияют, но как минимум настроение вашего покорного слуги и правда воспарило к заоблачным высотам. Надеюсь, что и ваши витают где-то рядышком. Но в любом случае продолжим стимулировать эмоциональный фон лучшей музыкой на все времена. Это уж точно лишним не будет. И далее для настроенческих целей в эфире появится группа Garbage. Ну а прямо сейчас Лемар на Радио 7. Добрый вечер.

Карли Рэй Джеспин на радио 7. Call me maybe, или, а может быть, позвонишь мне? Да, такая, знаете, нетипичная история о том, что красивая, очаровательная барышня подходит к молодому человеку на улице, дает ему свой телефон и вот такими вопросами задается. Ну, не знаю, конечно, обычно наоборот бывает. Все-таки чаще джентльмены подходят и телефончик просят, но не всегда получают желаемое. Это действительно так. И вот, господа, если вдруг вы хотите как-то эту конверсию увеличить, то прислушайтесь к французским ученым. Они выяснили, каким образом можно у барышни выпросить телефон с гораздо большей долей вероятности. Вот смотрите, проводили эксперимент, когда мужчина по торговому центру ходил и знакомился с дамами в надежде взять у них телефончик. Но ходил он не просто так, в трех ипостасях являлся. Просто сам по себе с пустыми руками, со спортивной сумкой и с гитарой, с кофром от гитары. И в итоге человек с гитарой телефончика оставил 31% девушек с пустыми руками, 14%, ну и человеку со спортивной сумкой всего лишь 9%. Поэтому, друзья мои, дабы быть более эффективными в делах амурных, покупайте гитару, даже если играть не умеете, и ходите с ней знакомиться, пожалуйста. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать парня с гитарой, которого зовут Эрик Кармен, здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Трей Сонгс и Тони Брэкстон только что на Радио 7 об изменах пели. Да, вот о тех самых адюльтерах, которые разрушают множество отношений. Но, знаете ли, конечно, большинство людей измены порицает, но не все уверены, что могут хранить верность одному человеку всю жизнь. Вот социологи провели опрос и выяснили, что 80,4% женщин говорят, что мы можем хранить верность. А вот среди мужчин таковых всего 64 с небольшим процентом набралось. Но при этом 67% барышень и 75% мужчин заявили, что однозначно бы разорвали отношения, если бы узнали об измене партнера. Ну и знаете, конечно, если отношения нас дороги, то, может быть, не стоит их испытывать подобными шалостями. Но, опять же, все люди взрослые. Уверен, с такими тонкими материями каждый разберется самостоятельно. Ну, единственное, к чему хочу вас призвать, не изменяйте Радио 7. Оставайтесь с нами. И в этом случае далее мы вместе послушаем Кейт Райан. Затем мистер и Тина Тернер в эфире появятся. А прямо сейчас Эрейжа на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: реклама. Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев.
1: Какая нежная любовь!
0: «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026.

жизнь продолжается. Мангалы уходят и на гриле меняются. Покупайте газовый гриль Наполеон и в подарок электровертел или сковорода-гриль. Планчи чугунная или против.

0: Приезжай, поговорим.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Тина Тернер только что на Радио 7 таким вопросом задавалась. Мол, а при чем здесь любовь, собственно? Да, песня, в которой певица пытается как-то рационализировать свои чувства, сведя их при этом к простой физиологии, простите меня, и логике. Да, но, как по мне, если честно, любовь и логика — это антонимы. Ну, потому что не подвержено это чувство анализу. Серьезно, как бы там психоаналитики всячески и не пытались в наших головах копаться, мне кажется, это что-то трансцендентное. Любовь можно только чувствовать. И очень важно, если чувствуешь это взаимно. И вот, собственно, только такой разновидности любви вам и позвольте пожелать. Тогда, уверен, все будет гораздо приятнее в этом мире. Ну а тем временем в столице уже 19:44. Всем привет и прекрасного вечера в компании «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах». Реклама.
2: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В «Меловице» акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, «Меловица».
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
4: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500-553. Пора быть у руля!
5: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
6: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
1: Радио 7 на семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радиоканал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-20309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Липецке 20 часов.
2: Новости.
3: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. Губернатор Игорь Артамонов посетил корпус для начальных классов школы номер 51 Липецка. Здание планируют отремонтировать к началу нового учебного года. Сейчас здесь обновляют внутренние помещения и создают современную инфраструктуру для младших школьников. В корпусе разместятся собственные столовые, актовые и спортивные залы. Новое образовательное пространство рассчитано на 750 ребят. Пока ученики младших классов вынуждены заниматься в здании, предназначенном для средних и старших школьников. С открытием корпуса в сентябре эта проблема будет решена. Губернатор отметил, что всего в этом году в регионе ремонтируют более 40 образовательных учреждений. Среди объектов не только школы, но и детские сады и колледжи. Фестиваль «Сиреневый рай» в Становлянском округе в этом году проводить не будут. Как сообщили в правительстве Липецкой области, решение об отмене мероприятия организаторы приняли из соображений безопасности. Напомню, фестиваль должен был состояться 16 и 17 мая на территории Мещерского заказника. Областной краеведческий музей приглашает на иммерсивную театрализованную экскурсию «Один из первых». 9 мая липчане смогут совершить захватывающее путешествие в прошлое. Постановка посвящена спасению экипажа пароход «Челюскин», затонувшего в Чукотском море в 1934 году. Посетители узнают, как на дрейфующей льдине выживали 104 человека и как проходила невероятно сложная спасательная операция с участием отважных летчиков. Среди них был и наш земляк, один из первых героев Советского Союза, Михаил Водопьянов. Начнется мероприятие в полдень. Вход свободный. Пока это все. Удачи вам. Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
4: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить. Пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе «Владение 2» и по телефону 500-799.
5: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио 7.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
6: А тем временем уже 20.03 в столице. Очередной, на этот раз третий рабочий день на неделе мы с вами провожаем. И таким образом приближаемся к грядущему уикенду. Да, что там у нас осталось-то? Всего четверг до пятницы, а затем три дня выходных. Ну, красота же, правда. Так что, наверное, и планов на этот уикенд можно позволить себе строить немного больше, чем обычно. Ну, а наши ближайшие эфирные планы, как всегда, будут очень даже музыкальными. Так что оставайтесь с нами, будем вместе впитывать любимые песни. И уверен, при таком-то раскладе этот вечер обязательно будет добрым. Всем привет!

Кэти Тис на Радио 7, The Big Bang, или Большой Взрыв, если по-нашему. Так называется эта песня, про две звезды, которые сталкиваются, и тогда возникает феерия. Ну, собственно, под звездами влюбленных подразумевает Кэти. И, знаете, это действительно так. Как только случается влюбовь, то происходит взрыв. Настоящий, большой, гормональный взрыв. Ну, так уж устроен человек, куда деваться. И, между прочим, этот взрыв очень даже полезен. Причем, кто бы мог подумать, для ума. Правда, для ума женского, потому что некоторые исследования показывают, что влюбленные женщины умнеют. Как минимум, тесты на IQ они в состоянии влюбленности проходят с большей эффективностью. Чего не скажешь про нашего брата. Да, влюбленный мужчина пусть и не намного, но глупеет, согласно исследованиям ученых. Хотя, знаете, если честно, вот как по мне, зачем нужен этот ум, если нет любви? Но вам, друзья мои, хочется пожелать и того, и другого. И желательно еще с хлебом. Да. Ну а тем временем в столице уже 20:12. Всем привет и прекрасного вечера в компании Радио 7.

Дэниел Паутер на Радио 7. «Bad Day» или «Плохой день», по-нашему так песня называется. Песня о том, что каким бы дурным ни был день уходящий, он ушел. И все дурное ушло вместе с ним, поэтому не стоит тащить плохие мысли за собой в этот не худший из вечеров. Ну, право слово. Мне кажется, это действительно так. И тем более, что вы проводите этот вечер в компании Радио 7, а значит, все не так уж и плохо. Ну, и знаете, вот если о дне сегодняшнем говорить, то на календаре имеется такая дата, как Международный день против диеты. Я обеими руками поддерживаю этот праздник. Ну, потому что, серьезно, для меня лично диета — это слово с негативной коннотацией. Сразу в голове всплывают вот эти больничные диеты. Стол номер один, номер два и вот это вот все. Ну, а если хотите выглядеть красиво, то, мне кажется, достаточно не истязать себя всяческими ограничениями, а просто перейти на здоровое питание, не есть всю эту пластиковую ерунду, фастфуд и прочую историю. Ну и, конечно, вспомнить, что имеется в русском языке такое прекрасное слово, как физкультура. Да, друзья мои, так что здоровый образ жизни, он еще, знаете ли, никому не вредил. Ну, а если уж так желаете скинуть несколько лишних килограммов к лету, то пожалуйста. Но, опять же, берегите себя и помните, что все яд и все лекарство в зависимости от дозы. Диеты это тоже касается. Но это не касается музыки Радио 7, к которой мы и вернемся. И далее в эфире София Элис Бэкстер, а прямо сейчас Адриана Челентано на «Семи холмах». Добрый вечер.

0: реклама. Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
2: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
3: Салон платьев для невест «Катрин».
4: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В «Миловице» акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, «Миловица».
5: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».

0: Приезжай, поговорим.
1: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.
3: Радио 7.

На радио 7 Мадонна. You'll see, или ты увидишь, по-нашему так, эта песня называется. Ну а мы, между прочим, совсем уже скоро не то чтобы увидим, а услышим новый альбом этой певицы, да. Сколько уже, 7 лет она не выпускала пластинок, а тут вот уже на 3 июля анонсирован выход альбома с названием Confessions on a Dance Floor. Вторая часть, ну, собственно, отсылка к первому альбому, который в 2005 году вышел. И, знаете, вот послушал сниппет, то есть маленький фрагмент песни, который Мадонна выложила из грядущей пластинки. И, судя по всему, да, это будет очень даже клубный и танцевальный альбом. Так что ждем 3 июля. Ну, а пока ждем Басту Раймс и Марайи Кэрри, которые появятся в эфире совсем скоро. Да, прямо сейчас. Билли Айдол на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Я знаю, чего ты хочешь», да? По-нашему так называется песня, которую Баста Раймс и Марай Кэрри только что на Радио 7 исполнили. И думаю, не ошибусь, если скажу, что знаю, чего хочет каждый слушатель Радио 7. Ну, конечно же, лучшие музыки на все времена. А иначе зачем бы мы все здесь собрались, правда? И далее, та самая лучшая музыка на все времена будет нас преследовать на протяжении целого часа без пауз и перерывов. Только музыка и ничего лишнего. Ну, а мне позвольте, как всегда, до завтра распрощаться до 5 пополудни. Пока же всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В четверг в Липецке ожидается солнечная погода без осадков. Этой ночью около 16 тепла, завтра днем до 28. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100авто 48».
3: Пройди ТО на Renault. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
1: Yes.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В четверг в Липецке ожидается солнечная погода без осадков. Этой ночью около 16 тепла, завтра днем до 28. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: «Мастер Франс» позвони. «Ситроен» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Радиоканал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-20309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. В Москве 23 часа.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.